0: Создателю, приди все нечистные и очистные от всякие скверны, спаси блажь души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, лейся на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во моление моему. Внуши молитву мою, не волос на кресте, выход лица Твоего, судьба моя, и зайдет очи мои, да видит и правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусило меня и сине, обретите во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за славе славы стен Твоих, аст и храник мятежестыки. Соверши стопы мои, во стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши погоду моя. Удиви милости Твоей, спасая пывающие на Тебя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенец ока в крови круду Твоей, покрейши меня от лица нечестивых и страшных меня, врази мои душу мою, одержаша. Дух свой за Твои еще устает, благодарша гордыню, не сгоняющий меня на небо душами, а очи свои возлежавши уклоните на землю, объяшь меня колеб готов молов, и я коски меня обитаю в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и затни, и избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели в животе их, и сокровенных Твоих исполнись и чрево их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим. Аз же правда явлюсь лицу Твоему, насычусь в них, да видимся славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповав, да не посужусь вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконно и чрезче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи имя, не остави меня истину Твоей научами, когда если Бога спас мой Тебе терпех весь день. Помяни щедро Твоей, Господи, милости Твоя, яка Твой Господь, грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помянет ради благости Твоей, я, Господи, благо, прав Господь, всего ради законоположиться грешающим на пути. Не оставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости истины, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто из человек, боясь, Господи, законоположить ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих удворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынака, Господа, Его, я готовый исторгнет от сети нози мои. Призрели меня, помилу меня, как единорода нищий и смаз. Скорби сердца моего умножившись от нужных, изводи меня. Вишь смирение мое, труд мой, оставив все грехи мои. Вишь враги мои, как умножившись ненавидением неправильно возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не посоруйся, и по уповах на тебя. Не злобиви и прави, и прилепляхуся мне. Яко потерпех тебе, Господи, избави Божия Израиля от всех скорби его. Помилуй, Боже, повелицы милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имеем беззаконие моего, от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мной есть вину. Тебе единым и согрешив и лукавое пред Тобою сотворив. Я, когда пробудившимся в основе всех Твоих и победившим нигда судить детей, все бы в беззакониях зачат есть мой, агрессия родими мать моя, все бы истинно возлюбила себе известные тайны и премудрости Твои, я явил мне и си, накрепившими и слов мои, чище с нами, ищем и паче с него уберюся, слуху моему дося радость и веселье возрадуется, кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти, сердце чисто содержи во мне Божий Дух право обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Господа, гони от имя от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня, научи беззаконное по тем Твоему нечестивее к Тебе, обратятся. Избави меня от крови Божьей, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правды Твоей. Господи, усня моя твердишь, и уста мои возвестят ходу Твою. Я качиваюсь, хотелось и жертву дал, Богу мы все сожжение не благоволишие. Жертву Бога Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог мне уничижи. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да содержит со стены Иерусалимский я. Когда благоволишь жертву, правду, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже мараху, да воссияет нам прежний свет Твой преснозвучной молитвами Богородицы Святодавчей. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Православие, наставниче, благочестие, учители и чистоты, вселенные светильниче, монашествующие Богу вдохновенные удобрения, Максиме премудре, учениями Твоими вся просветилась и царница духовная, молитвы с Тобой спастись душам нашим, и ныне и присни во веки веков. Аминь. Богородица Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пристань во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пристань во веки веков. Аминь. Отче наш, да и Сын на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, окажи, мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и
0: Аминь. На горе преобразился Иси, и якоже в мечах ученицы Твои, славу Твою, Христе Божий, видишь, да и глядь, узрит распинаемо страдание, убу разумеет вольные, мирове же проповедят, яко Ты Иси, воистину, Отче, сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоудобнее. И же праведно любя грешно милуя, и же вся звука спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и нашим часом и молитве, справи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите леса, очисти помышления, справи мысли о чисте, избави нас от всякой

Владыка Божий, Вседержителю Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй мне грешных и ими живи со судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благословенный сего века веков, аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподаем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподаем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, мужу благодарю уст моих. Я хочу, чтобы Ты восставши на меня крепче, раскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собой, если бы Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла врагом моим, истинное Твоей, потреби их волю, прошу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и сильно враги мои, возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вами мне услышь меня в скорбях и печали моей, смятов всем глазом вражия, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, в гневе враждовах умив. Сердце мое смятись в огне, ибо есть смерть напади на мя, страх и трепет приеди на меня, покрыми тьма, и рех туда смекрылей, но не лоби, не полечи, и почиси, удари к себе, гей, вотворихся в пустыне, чай к Богу спасающий, гремя от мала душе и от бури, потреби, Господи, раздели языки, как и люди в беззаконии, пререкания в ограде, гнем и ночи, и выйдет по стенам, яко беззаконие труд посреди его и неправды, и не осподи, остолкни грех твоей лесть, яко ащик бы враг поносил мне, претерпел бы клубы ящик, и ненавиден мне велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же Бог наслаждался, если со мной прашен. Дому Божию ходи к нему единомышление, да приидет же смерть на ней, да снилит в ад живи, як у лукавства уже лечебных посреди их, а с Богу вас вах, Господь, услыши мя, вечер за утро и полудень, повей мой, озвучу и услышим глас мой, избавит миром душу мою, приближающихся мне, и к вам на зубях со мною, услышит Бог, смирит я сы, и прежде век, не твоим изменений, яко не убояшися Бога, прострелив свое воздаяние, сквернейший завет, его раздерившийся от гнева лица его, и приближившийся сердца их, умякнувшись с век сла, и пачели, и таз и стрелы, возверзанный Господа печаль твою, то и припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не изведешь я в стыдни не сосление, мужи и крови листи не прекловедни, свои казы же, Господи, упывай на тебя, живы в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет, Господи, заступник мой, си прибежище мой, Бог мой, уповай на него, я хочу избавить от все тела ушества и мятежно, лишь ма своим осените, под крылей его надеющийся оружием, и быть те истинные его, не убоившийся страха ночного, а стрелы летящие во дне, отвечивая тьмы приходящие, отсрящие без полуденного падет от стороны твоей тысячи тьма, десною к тебе же не приближится, обачающего твоему смотришь, воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приидет к тебе злой раны, не приближится к телеси твоему, яко ангелам своим заповесть тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою на аспиды, и Василиска наступишь, и перешлевая змея, яко на мя уповая, избавлю и бахли, яко возна имя мое, воззовет ко мне, услышай его, с ним есть он скорби, изну его, и прославлю его, долготой дни исполни его, явлю его спасение мое, слава Отцу и Сына и Святому Духу, ныне пресней во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился истинный горе Христе Божий, показал бы учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да воссияет нам прежним свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы Святодавчей, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученица Твоей, Господи, во страданиях своих венцы, прияши нетленные Тебе, Богу нашего, и мучи Бог гребе Своим учителей не сложиша, сокрушиши и демонов немощные дерзости, да тех молитвами спаси душу наша, и ныне и пресней во веки веков, аминь. Яко не им иметь основание за премногие грехи наши, Ты же от Тебя родшие, Самари, Богородица, Дева, много поможет моление матерне, ко благосердию владыке, не презри грешных мольбы, все чистые камины, сердце, спасти моги, и жизнь страдать о нас, изволивай. Скоро да притворят на щедро Твое, Господи, яко обнищат нам село. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный даже днесь. И остави нам долги наши, окажи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

горе преобразился Иси, якоже в мечах и ученицы Твои, славу Твою, Христе Божий, видишь, да и гдать его узрит распинаемо, страдания у Бога разумеет вольные, мира вижу проповедят, и коты Иси воистину отчая сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостивее, многоблагоотробнее, и же праведно любя грешный, милуй, и же вся за выход спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы и молитвы, исправи живот наших заповедей Твоим, души наши, освятите леса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, злоба, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да облучением и соблюдаем, и наставляем, и достигнем сведения и веры, и в разум неприступные Твои, я слава, и буду наставлены все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твою, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую и первую, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без осления, Богослово, Ровшую, Сущую, Богородицу, Тебя величаем. Имени Господня, Всудейший Владыка, благослови. Аминь. Владык Божий, очень Божий Господи, силы все твари свидетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославленный спасение рода нашего и честным Его Христом, рукописание грех наших растерзавый, и победивай тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека лепче приими нас, грешные, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех оздобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклонись от дес наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, я к Тебе всегда взирающие, я же Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание благодарения высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святые и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присне во веки веков. Аминь. Отче наш, сей на небесе, святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле хлеб наш насущный даже не днесь. И остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих я тоже светился, гнева сиявши благодать, вселенную и посвяти, и серебро любви мира без кровища снизка, высоко нас мои на мудрее, показа на Твоими слове, сына на свою общую, а не святого и сумори славу Христа Бога, спастись душам нашим, слава Отцу и Сына и Святому Духу, от небес приялся божественная благодать, Твоими устами вся учища поклониться, сокровиться единому Богу, и Ане, золотому все всеблажение преподобне, достойных хвалим Тебе, семи наставных, и божественное являя, имени пресные во веки веков аминь. Представьте свой сян, не постыдные ходатайства, которые цены приложные, не приезжие грешных курений глаз, на притворе, как такая на помощь нас, светлость, учите, ускорение молитвы, бесчисленное притворение, представьте свои щиты, если Богородицы, и чтущих тебя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувима, славнейшую, сравнение Серафима, заслиние Богослово, присущую Богородицу, Тебя величая.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, Матерь, Пречистая Своя Матери, Господа наша, Архиепископа Сына Апостола Толстого, и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благ и человека любви.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Царе Небесное, Утешитель души, истинные же везде сны все исполняй. Сокровища благих и жизнеподателей, приди все ресены, и очистенные от всякие скверные, спаси блажь душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне

0: веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети и исцели мечи наши имени Твоих ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Сыну нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим Христу Сыну нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим самому Христу Сыну Богу нашему. Услыши, Господи, правду моего, на молению моему, наши молитвы во имя Его, сна красивых, от лица Твоего, судьба моя, за и точи мои, доведи это правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночь, искусил миссии, не обретись во мне неправда, якобы не возглаголит уставный дел человеческих, за словеса устин Твоих, касса, кроме пути жестоки, соверши стопы мои, во сидях Твоих, да не подвижутся стопы моя, вас возгах, и был услышан вместе Божий, преклонил, как вы мне услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, бывающая на тебя, от противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, казенец ока в крови, крылу Твоей, покрейши мя, от лица нечестивых, остраших мя, врази мои душу мою, держаши тух, все затворишь уста и глаголоши гордыню, не сгоняющий меня на небо, души мя, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяшь мне, коллега, готов на лов, и коскими добитая в тайнах, воскресни, Господи, предворье, и запни меня, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, враг руки Твоей, Господи, от малых по земле разделей во животе их, и сокровенных Твоих исполнись, и чревы их насытишь сынов, и оставишь останки младенцем Твоим, а за правдой явлю сердце Твоему насычись, и не дай ведь имя славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже, мой на тело была, да не посажусь и вовек, не жеду бессмертными севрази мои, ибо все терпящие тебя не посадятся, не посадятся беззаконно нищего че. Пути Твои, Господи, скажи мне, сидям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты, если Бога спас, мы тебя потерпи их весь день. Помяни щедро Твое, Господи, милости Твоя, яко от века суть. Грех, милости моя, невидение моего не помяни. По милости Твоей помяни, ради благости Твоей, Господи, благо, прав Господь. Всего ради закона положиться грешащим, на пути наставит кроткие, на суд научит кроткие пути своим. Все пути, Господи, милости и истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех, но много есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его уже есть воля. Душа Его, благих Его творится, и семья Его наследие землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его и видит им. Отче мой, венка Господа, и то, яко Твоя скорбь не дать сети, но зимы и призванными мне, помилуй меня, как из рода нищий из нас. Скорби сердца моего умножишься, от нужных изведи мне, вещь смирение мое, труд мое, оставив все грехи моя. Вещь враги мои, умножишься ненавидением, неправедным из ненавидишь имя. Сохрани души мои, избави меня, да не постарюсь я, как бывал, на тебя не злоби, вей праве и привлякуйся мне. Яко потерпев тебя, Господи, избави Божий, Израиля, всех скорби его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мои, наипаче мы имя от беззакония моего. И от греха моего очисти меня, как беззаконие мое, зная грех, предо мной есть вину. Тебе единому согрешив лукавый, я пред тобой сотворил, я когда пробудишься во славе всех твоих, победишь, и не даст судить детей. Все бы беззаконие зачат есть, но в грехе ради меня, мать моя, если бы истинно возлюбила себе известные тайны, при мудрости твоей я явил миссии. Окрепишь меня соком, мой чучеса, мыши меня, паче с неба убилюся. Слуху моему на все радости веселье возрадуется, пусть усмиренное. Отвратили совет твой от грех, мне вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержит во мне, Божий Дух, правот на его утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Господа, гонет имя от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычем утверди имя. Научи беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правды Твоей, Господи, узнимет дверь за шею, устам и возвестят хвалу Твою. Я качу, восхотелось, и жертву дал Духом всесожжения неблаговолиши. Жертву Бог Дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренный Бог в нее не чирит. Поблажи, Господи, благоволение Твоим Сионы, и да содержится стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь путецы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился истинно горе Христе Боже, показал бы учеником Твоим славу Твоей, якоже можаха, да воссияет и нам грешным, святой и пресносущный. Молитвами Богородицы Святодавче, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие, наставничьи, благочестие, учителей, чисто чистоты Вселенной, светильничему нашества, ищем богодохновенное удобрение. Максиме, премудрый учениями Твоими, вся просветилась и ценница духовная. Молитвы с Тобой, Господи, душам нашим, и ныне присни во веки веков. Аминь. Богородица, надеемся, лоза истинно возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь день дня, поспешит нам Бог, спасение наше, Бог наш Бог, спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присни во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и старение мочи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присни во веки веков. Аминь. Отче наш, Твои Сын на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже в небесе, остави нам долги наши, окажи, мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. На горе преобразился Иисей, яко же в мечах ученицы Твои, славу Твою, Христе Божий, видишь, да и дать и узрит распинаемо. Страдание Его разумеет, вольные меры веже проповедит, яко Ты Иисей в истину очи, сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божию, долго терпеливый, многомилостивый, многоблаготробней, же праведный любя, грешно милой, же вся завика спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши частые молитвы, справи живот наш к заповедям Твоим. Душу наши, святители, сай, чисти помышления, справим мысли, чисти, избави нас от всякой скорби, зло, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчения мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, и благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим, славнейшую без сравнения, серафим, без остления, благословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Имени Господне, святейшего Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержители, Господи, Сыне, дорогие, единородные, святых Весея, святые души, единое Божество, единая сила, помилуй мне грешных и ими живи со судьбами, спаси меня достойных гроба Твоего, яко благословенный Сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, приходим к Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся, приходим к самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей судьми, Боже, услыши молитву мою, наши глаголов с моих, яко чуждые страшными, крепцы, скажи душу мою. И не предложишь, что Бога пред собой, если Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла врагу моим истинные Твои, потреби их. Волею пожар Тебе исповеемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, истинные враги мои, возри око мое. Внуши Боже, молитву мне, не презри моления моего, во мими услышим я воскорбих печали мои, святок сен глаз ображен, служение грешнича, яко уклонишь нами беззаконие, в огне и враждовах ми. Сердце мое смятись, во мне бое смерти напади на меня, страха трепет впереди на меня, покрыми тьма. И рек туда смех велей, как глубине полищу и почею силы, дари к себе, горе во дворе к себе пустыне. Человек Бога, спасающий меня от малодушия и от боли, потопи, Господи, раздели из таких, как и в виде беззакония, привлекания в ограде. Днем и ночью будет описана, мигу беззаконие, труд посреди его и неправда, не оскудетство, как великую лесть. Я кащу бы враг поносил и претерпел бы, убиящим, ненавиденным и велеречивал, укрыл бы к себе от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же как наслаждался и сосудный брашный, дома Божий, ходих мединым мышлением. Да приди же смертный няй, да снил тварь, живи, как оказывай жилищек их посреди их. Аз Бог, вас ваха, Господь, услыши меня. Вечера за утро и полудни повеем, я звечу и услышит. Глаз мне избавит миром души мне от приближающихся мне, и к вам носит как со мною. Услышит Бог и смирит кясы и прежний век. Неизбоим изменения, к не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, сквернейший завет, и поразделившийся от гнева лица его, и приближившийся сердца их, умякнувшийся веса их, паче леет, осы стрелы, возверзи, но, Господи, печаль Твою, то и припитает. Не даст век новый праведник, а Ты же, Боже, не изведешь явство дни осуществления. Мужи и крылья не проповедь дни своих, аз же, Господи, убывая на тело, живых помощи вышников, крови Бога Небесного, дворится, лечит, Господи, заступник мой, соприберище мой, Бог мой, уповая на Него, я готов избавиться от всех тела, участвовать и мятежных, причма своим осенить, и под крылья его надеющийся, оружием его детей, истинно его не убы страх ночного, стрела летящего дня, твич ведьма приходящая, отлящая без полуденного, подета стрена твоей тысячи тьма, не к тебе, же не приближится, а бачи, чем и твоему смотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, и приедет к тебе злой раны, не приблизится к телеси к твоему, яко ангелам свинец повесить тебе, сохранить тебя во всех путях твоих на руках возьму тебя, да никогда преткнешь, яко минуты твои на аспады, и Василиска наступишь, и поберешь льва и змея, яко на мяу впывая избавлю, и покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне и слыши, и голос не есть, в скорби изму его, и прославлю его, да золотое дни исполни его, и блин, спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преобразился и на горе Христе Боже, показав и учеником Твоим славу Твою, якоже мажаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресноскучный молитвами Богородица Святодавча, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мученица Твоей, Господи, во страданиях своих лицеприяши, нетленная Тебе, Богу нашего, и мучи по крепость Твоей мучителей, не сложишься, запрошившие демонов, немощные дерзости, тех молитвами спаси душа наша, и ныне и присно во веки веков, аминь. Яко не имам дерзновения за премногие грехи наши, Ты же Тебе, ручившийся моли, Богородица Дева, много поможет моление матерней, к благосердию владыки, не презри грешных, моли бывши чистые, к милости, в есть и спаси могей, и же и страдать о нас изволивай. Скоро ты предварят на щедроты Твои, Господи, яко обличакам зело. Помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас от чистых грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый хлеб, Господи, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков, аминь. Отче наш, рейси на небесе, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. На горе преобразился Иисей, яко же в мечах у ученицы Твои, славу Твою, Христе Божий, видишь, и да их дать его узрит распинаем, а страдания оба разумеет вольное, мирами же проповедят, и коты Иисей воистину очей, сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долго терпеливе, много милостивее, много благоотробне, неже правильно любее грешной мину, лися за века спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши частные молитвы, не справи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятите леса, очисти помышления, справим мысли и чистые, не избави нас от всякие скорби, зло, болезни, огради нас святыми Твоими ангелов, да ополчением мы соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум непреступной Твоей славы и благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресны во веки веков. Аминь. Честнейшую кировим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богослову робшую, сущую Богородицу, тебе величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь, Божие Господи, силы сия Твари, Содетели, и же за милосердие, беспрекладные милости Твои, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаслава на спасение рода нашего, и честным Его престом, рукописание грех наших, и сердцавый, и победи в этим начало и власть, мы сам, Владыка, человека любчий, прими нас грешным, благодарственные сие и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригласи страх к Твоему плоти наши, не уклони сердец наших совеста или помышления лукавствия, но любови Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрячи света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом.

Благословенно царство, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки.

Ez az, hogy én eljöttem a dolgokhoz.

szájúdni, mert megadunk a mennyi Krisztus, a Jézus.

0: Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и

вашему тожде чание о вас в сердце Титово, яко моление убо прият, челивейший же сы, своей волею изыди к вам, послахом же с ним и брата, его же похвала, во Евангелии во всем церквам, не точи же, но

предыдущийся того, да никто нас поречет в обилисе, служимым нами, промышляющий доброе не только пред Богом, но и пред человеки. Послаком же с ними и брата нашего, его же искусихом во многих чами многощами, стайлива суща, ныне же зело стайливиша, надеяние многим еже вас. Аще ли же отите, общник мне, и вас поспешник, аще же братья наша, и посланницы церквей, слава Христова, показание обо любви ваше и нашего хваления о вас, в них покажите церкви. О службе бояже ко святым, лишими есть писать и вам, вем бо усердие ваше, им же о вас хвалюся македонину, яко Ахая приготовился от мимошедшего лета, и я же от вас ревность раздражи множайши. Послах же, братию, да не похваление наше еже о вас, испразднится в части сей, но да яко же глаголов приготовать и будете. Да никако аще приидут со мною македоняне, и обрящут вы неприготовленных, постыдимся мы, да не глаголем вы в части сей похваления, потребно бы умыслих умолите братью,

Така яко же благословение, а не яко лихаимство. И Духове Твоему, аллилуйя.

городу и призва их же хотяше сам, и придоша к нему, и сотвори 12, да будут с ним, и да посылает их проповедать, и имейте власть целить недуги изгоняющие.

чущуюся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякий еды и пия и чистым сердцем. Ты бы реклась, владыка мой, всяк еды мои, плоти пия и моя кровь во мне пребывает, и аз в нем. В нем же я есть истинно слово всякого владыки Бога моего, божественных Бог причащаясь и боготворящих благодати, в нем оба есть един, но с тобою Христем и светом ты солнечно просвещающий мир, да оба не един прибуду, кроме тебе живодавца, дыхание моего живота моего, радование моего спасения миру. Всего ради к тебе приступих, и кожа зрище со слезами, и душе согрешенное, избавление моих прегрешений прошу приять ими, и тебе их оживодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно, да прибудешь, и кожа реклась и со мной отреокаянным, да не кроме бред мя твоей, я благодати прелестник, восхитят вольсти мне, и прелести подведет боготворящих твоих словес. Всего ради к тебе припадаю, я тебя превопию, яко же блудного приял Иси, и блудница пришедшая, да, поприми мя блудного и скверного щедрое, душе согрешенное, ныне Бог к тебе, приходя мя в спасе, яко и ныне, каже аз, не прегреши тебе, не же содея деяния, я же аз содея, но сию паки вемника не величество прегрешения, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение человеколюбие крайнее, на милости и сострастие, те прекающиеся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворящие причастники, общники божества твоего соделова независимо, и странные ангелами человеческим мыслям беседующие, множды, как же другом твоим истинным, сия одержанность не творят меня, сия вперяет меня Христе мой, и дерзает твоим богатым к нам благодеянием, радуясь в купе и трепеща, о гневе причащаясь от трава своей страны, чудо орошая мне опально, я кажу покупена древления опальни горяще, ныне благодарные мысли, благодарным же сердцем, благодарными удесами ими, души и тело моего поклоняюсь, величая, славословляйте, Боже мой, я благословенно сущий ныне же.

Я вам сейчас говорю, я вам говорю, что я вам говорю,

Lagerzeit, dass ein Jahr nicht mehr.

Thank you.

0: Grazie per studiare a questi istruttori. Будем благодарить Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешных гнобщиками быть святым Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причаститися причастных Твоих небесных даров сподобил еси. Но Владыка человек любче нас ради мира живо спасей, и даровав нам страшное сие животворящее таинство. Во благодеяние и освящение души телес наших дашь быть и сему мне во исцеление. Души же и тело во знании и всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдно, в любовь нелицемерно, во исполнение премудрости в соблюдении заповеди Твоей, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняя Твою благодать, поминая всегда. И не к тому себе живу на Тебе нашему, Владыце и Благодетелю, и так всего житие, сжато на надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, держи празднующий, глаз непрестанный, и бесконечная склада зрящих Твоего лица, доброта неизреченная, ибо и си истинное желание, неизреченное веселье, любящих тех, и си Боже наш, и Тя поеси тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков, Высадетелю всех, благодарю Тебя всех, я же мисс и плодов благих, и о причащении причистых животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажен человек, любящий скорнимый под кровом Твоим, и все них будут Твоими дарами чистой совести. Дашь до последнего моего издыхания достойно причащать эти святынь Твоих, во оставление грехов в жизнь вечную. Ты бы есть хлеб животный, источник святыни, податель благих и Тебе славы славы, с Отцем и Святым Духом, ныне присные во веки веков. Аминь. Да, припиши мне в кровь Твоей воли, огонь Своей поля, недостойная, да не опалиши меня, святитель мой. Паче же проди воду, и моя вся состава утробу в сердце, поболи тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава утверди сквозьми в попе, чувств просвети простой потерицы, всего мес пригвози страху Твоему, присно покрыса приди жизнь, сохрани мя, от всякого дела и слова души тленного, очисти омы и проси имя, удобри в разуме и просвети имя, покажи мне Твое селение единого Духа, не к нему селение греха, да я к Твоей подобу входу причащения, я к огнями не бежит всех злодеев, всех и страсть, молитвы не к Тебе приношу вся святые, чин вначале же бесплодных притечи Твоего премудрые апостолы, всем же Твои несбедные чистые мати, их же мольбы благоотроп не прими Христе мой, и Сыном все это соделай Твоего служителя, ибо и все освящение едино нашим, ваша душа светлость, и Тебе ли подобное к Богу, и владыца славы всего славим на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, и кровь Твоя честная, восставление грехов. Будь же мне благодарение, если в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, с подобиями грешника стать, и единственное слава Твоя я, молитвами причистая Твоя Матери и всех святых, и святая Владычица Богородица, свете поглощенные мои я души, надежды по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломейся, недостойного, причастника пути, причистного тела и честнее крови Сына Твоего, народший истинный свет, просветимый и умный очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотворимый умышленного грехом, я же милостивого Бога, люблю благоутробной мать, и помилуй мя, и дашь мне моление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленений и помышлений моих, и сподобие мя до последнего моего издыхания, и осуждено приматы причатых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, но я же пить и славить тебя во все дни живота моего.

0: отмечаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко весело очень мне спасение Твое, я же если уготовил пред лице всех людей, свет в откровении язык и славление Твоих Израиля. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыне, Святому Духу, ныне, пресне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Твоя, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святы посети и исцеление мощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыне, Святому Духу, ныне, пресне, во веки веков. Аминь. Отче наш, Твои силы в небесе, да святится имя Твое, да приидет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должникам нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же света сегодня воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нас смиренно мудрее показал на Твоими слове сына косовые очи, а не златоустями или слово Христа Бога, спасись нашим нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от Небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами все учишь, и поклоняйся все в крови соединенному Богу, и о не златоусти все блажения преподобнее достойных варим Тебе и себе наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Представьтесь, христиан, не постыдные, ходатайся, как творцо непреложное, не презри грешных моли, не гласа на притворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих ты, ускори на молитвы и почтительного моления, представьте свои чепись на Богородице, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородице, спасибо.
0: Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй.

на гуманитарные вечеры, тоже очень живое, но с собой культурное, а оригинал все-таки все, что здесь. Он появился в любом случае, тоже, конечно,

Святом Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас по искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коли возлюблено селение Твое, Господи, сил желает и скончивается, душа моя во дворе Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастося о Бозе живе, ибо птица обрети себе храменное горлица, гнездо себе, и где же положит тенцы свое, алтари Твое, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блаженней живущие в дому Твоем веки веков восхвалит Тя. Блажен муж, ему же есть заступление, бо у Тебе восхождение в сердце своим положи, Твою доль плачевное место и же положи, его благословение даст законополагай, пойдут от силы в силу, явится Бог Богов в Сионе. Господи Боже, силу свыше молитву мою, муж и Божий Яковле, защитничи наш вещь Божий, презри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворих Твоих паче тысяч, и из воли их приметайтесь в дому Бога моего паче, ниже житими в селении грешничьих, яко милости истину любит Господь, Бог благодати слову даст. Господь не лишит благих, ходящих незлобием. Господи Боже, сил блажен человеку, повай на Тя. Боговолился, Господи, землю Твою возвратился, плен Яковль. Оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и все грехи, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и все от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, или простреши гнев Твой труда в рот. Боже, Ты обращаешься, оживишенные люди Твои возвеселятся Тебе, и вином, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, и кричат мир на люди Своя, и на преподобные свои обращаешь сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите Слово в землю нашу. Милость истина стретостася, правда и мира вобызастася. Истина от земли воссия, и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благости земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услышим, яко нищий убог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь. Спаси раба Твоего, Боже мой, повающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вон ми глас умоления моего. День скорби моя возва к Тебе, яко услышал Мессии. Не есть подобен Тебе в базе, Господи, не есть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко верь, если Ты творяй чудеса, Ты есть Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. И исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велена мне, избавилась и душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на весь сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на меня и помилуй меня, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси, Сына, рабы Твоя, сотвори со мной знамение во благо и доведи

0: верующими постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил мне си. Сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне и утешил мне си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Преобразился Иси на горе Христе Боже, показал ученикам Твоим славу Твою, яко же можаху, да воссияет нам грешным святой пресносущный, молитвами Богородицы святодавче, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Православие наставниче, благочестие, учителю чистоты, вселенные святильниче, монашествующее богодухновенное удобрение, Максиме премудре, учениями Твоими вся просветилась и царница духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И жена с ради рождейся, девы и распятий претерпев благий, и с проверкой смертью смерти воскресенье явли яко Бог, не презри я же создал, и си рукою Твоей яви человеку любви Твоей милостиве, примирочую Тя, Богородицу молящуюся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего Израиля, святаго Твоего, Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. На горе преобразился и сияко же в мещах у ученицы Твои, славу Твою Христе Боже видишь, да и кто Тебя узрит распинаемо, страдания у Бога разумеют вольные, мир и вижу проповедят, яко Ты сего истину, Отче, сияние. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, много милости, много благоутробни, и же праведной любви и грешной милой, и же вся зови ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятительница очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зла, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да поученим к соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум, неприступная Твоя слава, яко благословенности, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков. Аминь. Честнейшую херувиме, славнейшую без сравнения Серафим, без истления, Богослово Родче, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господь. Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущербный, благослови, Господи, церкви, Анатолий, помилуй.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древевися, богоразумному разбойнику, и же в рай будь и сотворилась и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас, грешных и недостойных, раб Твоим, согреши камбо и беззаконного, хаменец мы достойны, возвести часа нашей, возрети на высоту небесную, за не остави хам путь правды Твоя, и ходи хам волик сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце, Благодетелю, и так о Твоим последующим повелениям вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты боиси воистину истинное веселье и радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе слово высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Богим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда и присно во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело. Во исповедание велеп от облекся и си. Одеяйся светом, яко изую, простирая небо, яко кожу, покрывай водами превыспренне свое, полагай облако и на восхождение свое, ходя и на крововетренню твори ангелы свои, дух и слуги свои, помяни огненный, основай землю на тверди, я не преклонится век века, бездны, яко риза, одеяния на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут от глаза, грома твоего боятся, восходят горы и не сходят поля места, и же основываюсь им, предел положивайся, его же не придут, ни же обратятся, покрыть землю, посылай источники в дебрик, посреди гор пойдут воды, напаяются звери сильные, ждут анагри в жажду свою, на ты птицы небесные привитают от среды камень, не дадят глаз, напояй горы от превыспанник своих, от плододел твоих насытится земля, прозябай траву скотом из вок на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лице елеем, и хлеб сердца человека укрепи. Насытится древо польское, кедры ливанские, их же и сина садил. Там птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил весть во времена, солнце познал запад свой. Положил и седьму и бысь ночь. В ней же пройдут все звери дубра вниз, ким не рекающий восхитите. И взыскать от Бога пищу себе, воссият солнце, и собравшийся и ложек своих лягут, и зыдет человек на дело свои, на дело не свои до вечера, яко возвеличившись от дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там огади их же нечисла, животное малое с великими, там и корабли приплывают, змейся, его же создалось, и ругатись ему, всяк тебе чает, да тебе ищему благо время, давши тебе им соберут, отверши тебе руку, всяческое исполнится благости, от райши же тебе лица возметутся, от имя же дух их и исчезнут, и в пель свою возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю творяй, трястись, прикасайся, горам дымятся, воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, дон держа есмь, да усладится ему беседа моя, же возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не быть им. Благослови душа моя Господа, солнце поздно запад свой положи, усить мой бысь ночь, яко возвеличившись от дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Отец наш, и хвальное прославлено имя Твое во веки. Будь, Господи, милость Твоя на нас, я хожу по вахунатя. Благословенности, Господи, научи имя оправданием Твоим. Благословенности, Владыка, вразуми имя оправданием Твоим. Благословенности, святые, просвети имя оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во веки, делу поклонению не прежде. Тебе подобает слова, Тебе подобает пение, Тебе слово подобает. Отцу и Сыну и

Творивший чудеса и не возвращаясь с десятых повес тебе, и да поверь того блаженного истину твою покидит, и да познала Бога всего тьме чудеса твои правды твои сидели, забвение язвы, язвы ты, Господи, возвал духа, молитва твоя призвали тебя, твой Господи, пришел душу мою, отвращаешь лице твое к мне, не счастался в других от милости моя вознежися, смири к себе с меня могу, а мне придешь и к ней ты устрашен, твой возмутишь меня, обнешь меня, кого дали, да не держашь меня в путь, удалился от меня долго, и стыдно, да и с нами, мой как спасти. Господи, Боже, спаси твоего от него сбавку, она счастлив тобой. На мне и при тебя молитва, она приходит, ухватает молитву мою. Благослови душу на Господа, и все внутренние мои видны со своих. Благослови душу моя, Господи, не забывайся, только я не Бог. Очищающаяся, беззаконие твои, исцеляющаяся, не будет твоя. Бавляющих от исцеления животное, чающих тебе нас тысячи золотых, исполняющих плоди желания твои, обновиться я кожу и ненависть твоя. Твоя милость не Господь, святой всем обидимым, когда пути своим мастерам, за сыном Израилем, хотели своя. Щедрой милости Господь, только тех великих и многолестных, и до конца продлятся не живые, но жить не по беззаконию нашему. Сотворилось нам ниже по грехам нашим, воздалось нам, как и просит и небесной земли, утвердил весь Господь. Милость мира боящийся выйдет, как стоят на солнце от запада. Удалил весь от нас беззаконие наше, яко же щедрит эти сыны. Ущерди Господь боящийся выйдет, а ты познал создание наше. Поминая, как есть весь мы, человек, яко давать не его. Яко свет сыны, так отсветит, яко дух пройдет в нем. И не будет не познать никому места. Тому место Твое, милость же Господня от века до века. А боящийся и украдывая среди сынов, хранящий совет его. Помнящий заповеди творить я, Господь, не висел готов престол свой, и в сердце его всеми обладает, благослови Господь Сын, ангели его сильные крепости, творящих слово его, услышьте глаз словес его, благослови Господь, со силы его, слуги его, творящие боль его, благословите Господа, все желаемое на всяком месте, владычество его, благослови душа моя Господа, на всяком месте, владычество его, благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву, внуши моление мое воистину Ты, услыши мне правды, Ты не принесу с рабом, Ты яко не пойдется пред Тобой вся жизнь, яко прогнав нам душу, мы смеялись, я бы верхний. Живот мой посадил мне, я бы пятый мертвый век, и на его мне дух мой вне смете сердце мое помянул, не древние получились его всех делек твоих, болений трупы твоих поучаться, а здесь тебе руцы мои, душа моя, как земля, как водность. Скоро услыши меня, Господи, чище дух меня трохи лица Твоего, от меня подобный всем стоящим ног. Слыши мне сотворение золота милость Твоя, когда тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь позже пойду я, как ты везет душу мою. Измени от рак мой, Господи, Тебе прибегу, научи мне творить и волю Твою. Я когда еще Бог мой, Бог Твой, для меня ставит мою землю правду, и мне ради Твоего, Господи, ради Господи. И мне ради Твоего, Господи, живешь мне правду Твоей, цепнешь от печали души моей, и милости Твоей подпредишь, и враги мои погубишься, спугающей души моей. Яко ад раб Твой есть, услышанная, Господи, правду Твоей, и не в ней Иисус рабом Твоим, услышанная, Господи, правду Твоей, и не в ней Иисус рабом Твоим, Дух Твой, Владимир, оставит меня на землю правду, слава Твоей, Сыну и Святому Духу.

як утвердження моє, прибіжище моє, єси ти, Боже мой, збави мене з руки грішного, із руки закону преступного і обидящего, яко ти си терпіння моє, Господи, Господи, упование моє, от юності моє я. Тебе утвердихся от утроба от чрева матери моя, ты си мой покровитель, тебе пение мое выну. Яко чудо бых многим, и ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя хваление. Я когда воспою славу Твою, везде великолепие Твое, не отвержи меня во время старости, мне даст худевать и крепости моей, не оставь меня. Я креш образимый мне, истригущий душу мою, совещаша в купе, глаголище Бога оставил есть Его, пожените имите Его, я конечно избавляй. Боже мой, не удалите от меня, Боже мой, в помощь мою вам мне, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою. Да влекутся студы срам, ищущие злое мне, каждый всегда возоповаю на тебя, приложу на всякую похвалу Твою, уста мои возвестят правду Твою, весь день спасения Твое, яко не познав книжное, не дух в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого, Боже мой, им же научил меня от юности моя. Да ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня. Донди же возвещу мышцы роду Твою, роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил вместе величие, Боже, кто подобен Тебе. Великий вел вместе скорби многие злые, обращая животворил вместе, от бездны земли возвел мессии. Умножил еси на мне величествие Твое, проще утешил Мессии, от бездны земли паки возвел Мессии. Ибо заспоемся Тебе в людях, Господи, в сосуде псалом всех истину Твою, Боже, воспою Тебе. Услых святые Израилев, возрадуется усне мое, да воспою Тебе, и душа моя же еси избавил, еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, всегда постыдятся и посрамятся ищущие злое мне. Боже, суд Твой, цареве, дожди правду Твою, сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям, и холме правду судит нищим людским, и спасет сына убогих, и смирит клеветника, и прибудет солнце, и прежде луны род родов, снит яко дождь на руной, яко капля каплящая на землю. Воссияет во днях его правда, и множество мира, донде же отымется луна. И обладают от моря и до моря, от рек до конец вселенной, пред ним припадут эфиоплени, в Разибу персть полижут. Цари фарсийские острови дары принесут, и цари арабские саба дары приведут. И поклонятся ему все цари земские, все языцы поработают ему, яко избавение ищет сильно, и у Бога ему же небе помощником. Пощадит нищие Бога и душу убогих спасет, от лихвы, от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет и дастся ему от злата арабийской, помолится о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земле, на версиях гор. И вознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно от века, прежде солнца пребывает имя его. И благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израилев, творя чудеса един. И благословенно имя славы Его во век и век века исполнится земля, и исполнится слава Его.

моих в трудех человеческих не суть, и человеки не примут ран, всего ради удержая гордыни их до конца. Одевшись неправдой, нечестием своим, изыдет яко и стука неправды их, придошив любовь сердца, помыслившая глаголыша в лукавстве, неправду в высоту глаголышам, положивши на небесе уста свои язык их преди по земли, всего ради обратятся люди, мои семые дни, исполнения обрящутся в них, и реша, яко веди Бог, яще есть разум вышним, все сие грешницы, гобзующие, век удержаше богатство, и рех, едах свой, оправдив сердце мое, мых неповинных руцы мои, ибо их язвен весь день обличения мое на утренних, яще глагол повем так, о сероду сынов твоих ему же обещався. И не пщевах, разумейтесь, я труд есть предо мною, доди же вниду восветила Божие, и разумея последнее, и их обачу защищение их положилось им, злая не сложилась и я, нигда разгордешася, как обыша в запустении, внезапу из чузоша погибоша за беззаконие свое, яко сония восстающего Господи, в ограде Твоем образы их уничижишь, як разжеся сердце мое, труба моя изменишася. Я за ничижено не разумех скотен бых у Тебе, я с выну с Тобою держалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил Мессии, со славою приял Мессии, что бы мне есть на небеси от Тебе, чтобы сходить на земли, исчезе сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, вовек, яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богове, благо есть, благати на Господа, упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоего, брате, в чере сионии. Скую, Боже, отринулась и до конца, разгневайся, ярость Твоя на овцы, пажите Твои, яко мне сон Твой, я Боже, стяжалась и с первом. Избавилась я же злом достояния Твоего, гора Сион, сидя в ниже, вселился и си. Воздвигни руцы Твои на гордыне, в конец, или к лукавного враг возвестим Твоим. И восхвалившись, ненавидящие Тебя посреди праздника Твоего, положи же знамение, свое знамение не познаша, яко в исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами растепоши, древе его в путы, сечевом и аскордом разрушиша и. Вожгоша огнем светило Твое на земле, скверниши жилище имени Твоего, режь в сердце своим южики в купе. Придите, оставимся праздники Божии от земли. Знамениях не видяхом, несть к тому пророк, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца. Скоро отвращаешь руку Твою десницу, Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же Царь наш прежде века садила спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоей моли, ты стерлась и главу змеи в воде. Ты сокрушилась и главу змеи, удалась и того брашну людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки. Ты сушилась и реки Фамские, Твой есть день и Твоя есть ночь. Ты совершилась и зарю и солнце. Ты сотворилась и вся пределы земли, жатвы весну ты создал не сия. Помяни сия, враг, поноси, Господи, ве люди безумнее раздражившие имя Твое. Не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе, душу Богих твоих не забудет до конца. Призвана завет Твоего, исполнившись помрачение земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посравнен нищий Бог, восхвалит имя Твое. Восстание Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, я жад безумного весь день. Не забудь гласа молитвенник Твоей гордыни ненавидеть.

раб ему время справоты воссужду, растаясь и земля, и все живущие на ней. А затверди столпы ее, одет беззаконующим, не беззаконуйте, согрешающим, не возносите рога, не возвязайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду. Якоб ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне, вина не растворенная, исполни растворение, и уклонят сия в сию. Бачи дрожди его не истощись, и испьют все грешные земли. Аж же возрадуюся в век, воспою Господи Богу Яковлю, все роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом бы Иудеи Бог, бы Израиле вели имя Его, и бысть в мире место Его и жилище Его в Сионе. Там осокруши крепости луков, оружие и меч и брань. Просвещаешь ты дивно от гор вечных, сметошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим. И ничтоже облитоши все мужи богатства в руках своих. От запрещения твоего Божия превоснимаши все чьи на коне. Ты страшен, если кто противостанет тебе, то ли гнев твой. С небесе слышен, сотворилась и суд, земля, боясь, и молчав, не дав восстать и на суд Богу. Спасти все кроткие земли, помышление человеческое исповедца тебе, останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все же окресты Его принесут дары страшному и отъемлющему духе князей. Страшному паче царей земных, гласа моим ко Господу возвах, гласа моим к Богу и внят мне, в день скорби моей я Бога возвах, Бога взысках рукам моим, и ночью пред ним не прельщен бы, отвержись и утешитесь, и душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушество ваше дух мой, предводисте стражбы, очи мои, сметовся и не глаголов. По мысли дни первые лета вечные помянух и поучахся ночью сердцем моим, глумлякся и тужаши дух мой. Еда в обеке отлинет Господь и не приложит благоволите паки, или до конца милость своя отсечет, скольча глагол от рода в рода. Еда забудет ущерите Бог или удержит во гневе своем щедроты своя. Рев ныне начахся я измены десницы вышнего, помянух дела Господня. Яко помяну от начала чудеса Твоей, поучусь во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюсь, Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш. Ты, си Бог, творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцы Твоей, люди Твоя, сыны Яковлевы Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды, и убояшися, сметошися бездны. Множество шума вод, глаз наши облацы, во стрелы Твои приходят. Глаз грома Твоего в колесе, осветишь и молния Твоя вселенную. Подвижись и трепетно бы земля в море пути, Твои стези Твои в водах ноги. И следы Твои не познаются, наставилась и овцы. Наставилась яков овцы, люди Твои рукой Моисеевы и Аронии.

мои, закону моему, преклоните ухо вашего, глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание с перво, велико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам, не утаишися от чад их в рот, ин возвещающих хвалы Господней, силы Его и чудеса Его я же сотвори, и воздвиже сведение Его Иакове, и закон положи во Израиле, велико заповеду отцем нашим, сказать я сыновом своим, якогда познает род ин, сынови родящиеся, и восстанут и поверят я сыновом своим, да положат на Богу уповать своей не забудут дел Божиих и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и приогорчевая, и род иже не исправи сердце своего, и не уверит с Богом духа своего, сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забыши благодеяния Его и чудеса Его, я же показа им пред отцы их, я же сотвори чудеса в земле египетской, на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды, я помех, и настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиши еще согрешати ему, приогорчиши вышнего в безводней, и искусиши Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаши на Бога и реша, еда возможет Богу готовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь и презре, и огне, возгореся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, и ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яде человек, брашно посла им до сытости, воздвижи юг с небесей, наведе силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернаты, и на подошве посреди стана их окрест велич их, и ядошей насытишеся зело, и желание их принесе им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего устех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множайшая их, избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще и не вероваша чудесем Его, исчезоша в суете дни их и лето их сочанием, егда убиваши я, тогда взыскаху Его и обращахуся и утреннего к Богу, и помянуши Его Бог помощником есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверишься в завете Его, той же есть щедр и очистит грехи их и не растлит, и умножит, отвратите ярость свою и не разжечь.

сего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты пригорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога и святаго Израилева, раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи в Египте знамение свое и чудеса свое на поле Таниосе, и приложив кровь реки их, и источники их, якуда не пьют, послана не песия мухи, и поядоша я, и жавы, и раствия, и додержи плоды их, и труды их пругом. Уби градом винограды их, и черничи их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню, послана не гнев ярости своя, и ярости гнев и скорбь, послание ангелы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти души их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земли египетской, начаток всякого труда их в селении хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи, яко ста, в пустыне, и настави я на упование, и не убояшася, и враги их покры море, и введе я в гору святыни своя, гору сию, юже стяжа десница его, и изгна от лица их языки, и по жребию даде им землю, ужим жребодаяние, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и пригорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохранишь, и отвратишася, отвергошася, як уже и отцы их превратишася в лук развращен, и прогневаши его в холмих своих, и в истуканных своих раздражиша его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецев, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори его оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их пояде огни, и девы их не осетованы выше, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не плаканы будут, и восстая, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги свои вспять, поношение вечное даде им, и отрину селения Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионю юже возлюби, и создай, яко единорога святилище свое на земли основа и век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, от Даилиц поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасе я вне злоби и сердца своего, и в разуме руку своею наставил я есть. Слава Отцу!

веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положише Иерусалим, яко вочное хранилище, положише трупе раб Твоим, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияше кровь их, яко воду окресты Иерусалима и небе погребаяй, быхом поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огнер рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царстве, я же имени Твоего не призваша, яко поядоша Иакова, и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят мы щедроты Твоя, Господи, яко огнищах он взяло, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави ны и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их. И да увестся во языцах пред очима нашего отмщения крови раб Твоих пролитые, да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно, бди сынов мерщвленных, воздашь соседом нашим седмирицею в недра их, поношение их, им же поносишь Тя, Господи, мы же люди Твои и овцы, пажити Твои я, исповемыся Тебе, Боже, вовек в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля в Анми, наставляй, яка в чае Иосифа, сидяй на Херувимих, явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием, воздвигни силу Твою и приди, во еже спасти нас, Боже, братины, просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным и напоишь и нас слезами в меру, положил еси нас в пререкание соседом нашим, врази наши подражниша, ны, Господи, Боже сил, обратины и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки и насадил еси и, пути сотворил еси пред ним и насадил еси коренья его и исполни землю, покрой горы сень Его и ветви Его, кедры Божии, простре розги Его до моря и даже до рек отрасли Его, вскую не сложил еси пло, а плод Его и обымают и все мимоходящие путем, о зуба и вепрь, дубравы и уединенные диви по еде и, Боже сил, обратися, убы и призри, с небесей вишти посети виноград сей и соверши и Его же насади десница Твоя и насыты человеческого Его же укрепил еси себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого Его же укрепил еси себе, и не отступим от Тебе. Оживишены и имя Твое призовем, Господи Боже, сила, братины, просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псаломы, дадите тимпан, псалтирь, красен с гусами, вострубите в новомесячи и трубою, во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, никогда изыти ему от земли египетские, языка Его же не ведяше, услыша, от яд, от бремени, привет Его, руце Его в каши по работости, скорби призвал меси и избавих Тя, услышах Тя в тайне бурне, искусих Тя на воде пререкания, слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю, аще послушайше меня, не будет тебе Бог нов, ниже поклонишеся Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи Тя от земли египетские, расшири уста твои, я исполню я, и не послушаешь люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец, и их пойдут в начинаниях своих, аще выше люди мои послушали меня, Израиль, аще вы в пути моя ходил, не часом же убо враги его смирил бы их, и на оскорбляющее их возложил бы их руку мою, врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенично, и от камени меда насыти их, слава Отцу и

во веки веков. Аминь. Бог, став сонами богов, посреди же Бог и рассудит, доколе судите неправду, и лица грешников приемлете. Судите сиру и убогу, смиренные нищие оправдайте, измите нищие и убога из руки грешничи, избавите его, не познаша ниже уразумеша во тьме ходят, да подвижется все основания земли, а зле в Бозе исте, и сынове Вышнего вси, вы же, яко человецы, умираете, яко един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, ниже укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящий тебя воздвигоша главу, на люди твои лукавну ваша волею, и совещаша на святые твоя, реша приидите, потребим я от язык, и не поменеться имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением в купе, на тя завет завещаша селение Идумейское измаилите, Муав и Агаря, Негевал и Амон, и Амалик и на племеннице живу, в Тире, ибо Ясур прииде с ними, выше от заступления сыновом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесаре, яко Иовиму в потоце Кисове, потребившися во Аендоре, вышли как гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивеа, и Салмана вся князи их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи я, яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко огнь попаляя и дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим сметеши я, исполни лица их бесчестия, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и сметутся век века, и посрамятся, и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един Вышний по всей земли. Коль возлюблено население Твое, Господи, сил желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живет, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, иди же положит птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой. Блажени живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, бою доль плачевную в место еже положи, ибо благословение даст законополагаяй, пойдут от силы в силу явится Бог богов Сионе, Господи Боже силу, слыши молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничи наш, вишть Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоим паче тысяч, изволю приметатися в дому Бога моего, паче неже житями в селе не грешничи, яко милости истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих, ходящих незлобием, Господи Боже сил, блажен человек, уповая и на Тя, благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость Твою от нас, еда во веки прогневаешься наны, или просрежи гнев Твой от рода в род, Боже, Ты обращся, оживишины, и люди Твои возвеселятся у Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам, услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость истина святостися, правда и миром лобызастася, истина от земли воссия, и правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Изначально спаси Христе Божий, и же так

радуйся, все Боже наше, во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Че Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, аминь, аминь, глаголю вам, не входя дверьми во двор овчий, но прилазя инуде, то есть стать и разбойник, а входя дверьми, пастырь есть овцам, всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своя овцы глашает по имени, и изгонит их, и егда своя овцы ижды нет, пред ним ходят, и овцы по ним идут, яко видят глаз его, по чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждака гласа. Сию притчу рече им Иисус, они же не разумеша, что бяша, я же глаголаша им, и че же паки им Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам, яко аз есть дверь овцам, си елико их прииде прежде мне, тати е суть и разбойницы, но не послуша их овцы. Аз есть дверь, мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и пасет.

слава Тебе, силу языка влечетесь, а друзья ученицы, чудни же будете в богатстве их, яко славы наполнитеся, яко явлюся светлее солнца, блистая в радости поющих, поим Богу нашему, яко

0: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, яко каменем телом покрылся обнажением невидимого зря, Моисей боговидец и ваши, избавителю Богу нашему пои.
1: Святителю.

Дочи Тихони, моли Бога о нас. Луча Божественного Света воссиянам, придите, чадо света, да озаримся ею, да возгоримся духом песни святить.

0: ходатайству спасения учаем.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воплотився неизреченно, Владыка всех из Тебе, Богородительницы Марии, совершен бы из человек, и родився, якоже прежде Рождества, сохранить очисту, Его же моли спасти от

0: почерневший изменив, просветилось и древле естество, и изменением зрака твоего Бога соделал еси.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Столпом огнезрачным и облаком древле, и же в пустыне Израиля виды, днесь на горе Фаворстине, изреченного в свете Христа.

0: нашего неизреченно, на фаворе Владыка Твоего преображения.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Бог Слово Сы, весь землен бы всему Божеству, смесив человечество во ипостаси Своей, и уже во Твою существу Моисей и Илья же видишь и на горе Фаворе.
0: Святителю Отче Тихоне, моли Бога о нас, любовью Христовой изыси блаженне, там от юности невозвратным желанием последовал еси, всякое плотское наслаждение возненавидя.
1: Святителю Отче Тихоне, моли Бога о нас, юношеские страсти плоть томящие, любомудрие мечем посекал еси, жертву себе владыцы

И признай во веки веков. Аминь. Воспоим божественный храм Богородь Божий, ублажим святую Деву, обожение бывшие ее, и от бед избавляй,

0: по мудрием, пастырь добрый явился и сей стаду Христову, словом и писанием уча, наказуя и вразумляя, житием своим образ словес являя, тем же на небеси венцем славу красился еси от пастыря начальника Христа, на земли сияя нетлением мощей, источая обильные токи чудес, верую призывающим тя, досточуднее богомудрее тихони, молися ко Господу даровать душам нашим велию милость.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, храм Святаго Духа от юности был и си, утешителя оба благодать, по вере Твоей, очистивши душу Твою от страстей, явью не вселяйся, всего ради представлением соблюдись и тело Твое нетленно, моли Христа Бога, от нетворных страстей избавитеся, чтущим любовью память Твою.
0: И ныне пресно, и во веки веков, аминь. На горе Повольствии преобразился Иси Иисусе, посреди Ильи и Моисея, премудрых со Иаковым, Петром и Иоанном. Петр же, пребывая, сия тебе глаголоше, добро здесь есть сотворите три сени, едину Моисею, едину Ильи и едину тебе, Владыце Христу. И же тогда свет твой сим воссиявый просвети.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, возвещаху славное креста Твоего ради на фавор пришедше, и живо обнитя и купине древле, предвидевый Моисей, и взяты на колеснице огненный Илья Христе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и же купину сохранил и неврежденную, прикоснувшуюся огнем Моисея богосиянную плоть, показалась и владыка поющему, слава силе Твоей, Господи.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, огни опаляя вещи телесные, виден бысь невещественен, якоже Моисею и апостолом явился Иси, Илии же владыко, един во двою, во дву совершен.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тя пристанище и стену, и прибежище, и надежду, и покров, и предстательницу теплую обретши верни. Тебе прибегаем и вопием прилежно, яко же научи нас взывать и к Тебе, блаженный Тихон, Пресвятая Богородица.

0: лицем Твоим гору уклонившися, свет бы пред ногами непотечные лучи Христе, солнце прийде, зрак землен, яко прияти благоволил и сем.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тя пресносущное сияние во Отечестве славе ученицы яко видяши воссиявша Христе, Тебе в объяху во свете Твоем пути наше направи.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, предействующий язык Твоего величества.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе! Растворися неслиянно, уголь горящий показал, если нам божества, попаляющий уба грехи, души же просвещающий, на Фаворской горе Моисея со Илиею, учеников же старейшие удивил еси.
1: Святители, отче Тихоне, моли Бога нас, Его же возлюбил еси, Его же возжалел еси, Его же ради подвязался еси.

0: Святителю очи тихо, не моли Бога о нас, любовью и верою Христову исполнен Сын, явился и сияка река обильно всю землю российскую, напояя словом учения блажений тихо не.
1: Святителю очи тихо, не моли Бога о нас,

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тебя, Бога, познавши славни апостоли на фаворе же Христе, удивившися колено преклониша.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко вели страшные узреси видения дней с небесе почувственные, от земли же несравненные, а блеста солнце правды мысленные на горе Фаворской.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, столб огненный Христа, преобразующийся облак же яви благодать Духа, осенившую на фаворе, предсказаша явленнейше.
1: Свидетель Отче, тихо не моли Бога нас, чист бы сердцем чистому Христу прилепился и сей

Бога о нас, у тех, у роскошь, честь, богатство, славу и все сокровища мира презрел еси, воспаряя горнему Иерусалиму к Дому Отца Небесного, и где же

0: как венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бывает.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Дева Госпоже, Мать Изиждителева, небесных и си чинов радования и человеческому роду, благословенная помощница, моли спасти